0: Что это был шум, шум, шум?
1: Я хотел сказать,
0: вокруг
1: васаби.
0: Шум. Ребят, а у нас же сегодня должна была быть новая открывашка. Наш звукорежиссер забыл. Ну, ничего страшного. Ребята, мы сегодня с вами будем делать что-то в эфире.
1: А, да?
0: Да.
1: Прям что именно?
0: Своими пальчиками.
1: Печатать.
0: Вы будете нам печатать по теме. Я буду своим... Ой, ладно, это уже грязно.
1: Озвучь.
0: Я буду озвучивать.
1: Она будет озвучивать своим ротиком.
0: Ваше сообщение. Все, я сбилась. Сегодня мы будем обсуждать тему такую. Ваши богатые и бедные привычки. Какие они?
1: Да.
0: Эльвира Азарова, Антон Павлов с вами в рамках Васаби-шоу. Знаете, давай я начну с меня.
1: Давай,
0: я вот поняла, что у меня есть богатые... Вот, что я делаю из мира богатых привычек?
1: Да.
0: Я отдаю машину на автомойку в каком-нибудь ТРЦ.
1: А, понятно. То есть...
0: За 25 тысяч.
1: Вау, да,
0: понимаешь?
1: Это круто. Да.
0: Это круто, круто. Так. Ну, давай с тобой такой батл устроим.
1: Я попытался
0: подумать.
1: Давай,
0: богатые привычки, богатые. То есть.
1: В последнее время я себе покупаю горячительные напитки высшего разряда. Там.
0: Вот это круто, да.
1: Да, то есть если вдруг и гробит свое здоровье, то хоть чем-то нормальным, как мне кажется.
0: Так.
1: Или, знаешь, если, например, я покупаю из энергетиков, кто-то там один, а я покупаю самый-самый Red Bull.
0: Так, хорошо.
1: Нифига не окрыляет.
0: Но вот зачем ты вот сейчас все самое вредное? Но... Ребят, алкоголь зло и приносит смерть и увечья.
1: Да, я сказал, я даже не произнес этого слова, я сказал горячительный напиток.
0: Так, мои богатые привычки, продолжаем. Я всегда заливаю полный бак, Prime, который вот этот
1: 95.
0: Бензин, пятый.
1: Ну, Prime.
0: Это мои, да.
1: Круто.
0: Это мои прям богатые привычки.
1: Еще и полный бак сразу.
0: Всегда. Я не заливаю никогда это.
1: Ну, это да.
0: 2 литра дайте, 3 литра. Вот, это моя богатая привычка.
1: Так, еще что?
0: Я оплачиваю паркинг в месяц 35 тысяч.
1: А считается это не привычка, а как такое действие?
0: Ну вот действие, как нам кажется, из мира богатых.
1: Я купил супруге 17-й, последний вот iPhone, там Pro, вот это.
0: Слушай, так мы вообще с тобой, оказывается, не бедолаги.
1: Так,
0: каждое
1: подожди.
0: Утро говорим бедолаги,
1: нет,
0: а нет.
1: Подожди,
0: так,
1: купил, 17. А теперь когда я за него отдамся?
0: Так, не, ну подожди, ну купил
1: ну, да,
0: же, купил.
1: Было приятно, да.
0: А еще я, если хочу всякие чипсы, я покупаю вот эти Принглсы, все большие упаковки Original.
1: А, и еще, когда она хотела, типа, давай это там БУ или еще что-то, говорю, нет, берем новый.
0: Новый, да?
1: Mm-hmm. Ну, потому что зачем потом вот это опять потом его не продашь, ничего с ним не сделаешь?
0: Я дома не убираюсь вообще.
1: У тебя есть хаускипер?
0: Мой муж.
1: Ну вот, я говорю, хаускипер.
0: Это из мира богатых, да? Это считается или нет?
1: Тогда подожди, я тоже дома не убираюсь.
0: А, я...
1: Хотя я у себя выношу мусор.
0: Раз в 2 недели примерно покупаю красную икру.
1: Я вчера ел голубику.
0: Килограмм.
1: Да. Да
0: я
1: все
0: тоже.
1: У меня, в принципе, знаешь, таких мега-богатых
0: есть,
1: привычек.
0: Есть, Тосечка.
1: Да?
0: Ты, например, покупаешь классный кошачий корм своим кошкам.
1: Это
0: вот
1: да.
0: Это вот из мира
1: здесь
0: богатых.
1: Прям вообще...
0: Теперь давай к бедным...
1: Я тебе скажу так. Там, понимаешь, есть специальный корм для стерилизованных, для британцев. Это прям... Тут вообще это... Я даже не знал, что, кажется, есть вот настолько
0: вот
1: подразделение.
0: Теперь ты перешел к элитным
1: кормам.
0: Да,
1: и там, понимаешь, вот так, 200 грамм, там, 2000. Ну,
0: давай перейдем к бедным привычкам.
1: Давай.
0: Я зубную пасту вот до конца выдавливаю, потом беру ножничками, обрезаю и выковыриваю зубной щеткой вот все, вот прям вот до конца. Да. У меня есть дозатор для мойки посуды, вот такой, для моющего средства. Я туда всегда доливаю. И еще все флаконы с шампунями, с бальзамами, я выполаскиваю до конца.
1: А,
0: это мои бедные привычки.
1: А еще, знаешь, я, короче, вот когда приходишь с магазина с пакетами,
0: так.
1: Я их не выкидываю, я их складываю в ящик.
0: Да, понимаешь? Это тоже, молодец, дай 5.
1: Пожалуйста.
0: Так, пожалуйста.
1: Пожалуйста. Зачем по лицу?
0: И еще, если я беру влажные салфетки, вот, например, одну из упаковки, да, я сначала протираю там лицо, потом руки, потом обувь, ой, потом стол,
1: а потом обувь,
0: там телефон, стол, потом все, что меня окружает, потом, значит, стол, стул, все, потом обувь.
1: Да-да-да, вот я то же самое, вытираюсь, а потом обувь обязательно.
0: В конце могу порог в автомобиле вот так протереть и потом выбрасываю, вот.
1: Ну, это рациональное использование салфеток.
0: Так, еще мои бедные привычки. Так.
1: Да вот бедных, в принципе, много. Знаешь, вот, когда ты уходишь откуда-нибудь, обязательно вот то, что осталось, с собой забираешь. Домой, а почему бы нет?
0: Да, в ресторане, в кафе.
1: Да, какой ресторан? О чем ты? Кафе.
0: В любом кафе, когда еда остается, да. Еду забираешь с собой.
1: Да, даже, вот знаешь,
0: я
1: иногда...
0: Я тоже так же делаю. Все, вот даже до кусочка хлеба.
1: Вот-вот, 2-3 кусочка мяса там остается от шашлыка. Думаешь, блин, это сейчас я не хочу. А домой приду, вот как назло, опять захочется есть. Ну и даже вот эти 3 кусочка подумаешь, что, почему я их не съел? И потом сразу и лучка наберешь с собой, там и хлебушка.
0: Да, а вот из богатых, опять же, привычек я всегда даю на чай такси. Даже если он мне не понравился, водителю такси минимум даю целых 200 тенге. Это минимум. Минимум, понимаешь?
1: Целых.
0: Максимум давала 5 тысяч.
1: Я тебе скажу так, я взял твой пример, я каждый раз теперь за счет оставляю чаевые.
0: А вот к бедным привычкам перейдем. Я стараюсь расплачиваться наличными вплоть до копейки. Вот, например, вышел счет 20 тысяч 85 тенге, да? Я вот прям 85, я вот прям монетками все отдаю. Это вот мои бедные привычки.
1: Ну, я бы не сказал, что это прям бедные.
0: Почему-то
1: привычки.
0: Официантам мне не хочется давать чаевые, как водителям такси. Ну, я не могу понять, я не могу это объяснить. Вот спросите меня, это необъяснимо. Мне не так сильно нравятся... Вот мне не нравятся водители такси. Но они как будто нравятся мне больше, чем официанты. Почему? Потому что официанты, они всегда делают вид, что они тебя не услышали. Но... Там, девушка, подойдите, там что-то, да? Или они вот принесли тебе заказ, все забили на тебя и ушли. И потом, когда ты смотришь счет, там 10% или 15% обслуживания от общего счета. За что? Он ко мне 2 раза подошел. Вот, поэтому у меня тут уже срабатывает какой-то принцип.
1: Да-да-да,
0: а водитель такси все равно, он за мной там приехал, едет хоть... Да, он же не виноват, что от него неприятно пахнет. Он же не виноват, что он там до меня покурил в автомобиле, и этот запах остался, а он выдает себя за бизнес такси, да? Но он же в этом не виноват. Но я думаю, ладно, он же так как-то вот вредные привычки у него.
1: Нет, ну видишь, смотря опять же таки, куда вы пошли. Если вы ходите в привычную кафешку возле дома, да, то вас уже официанты просто знают.
0: Да.
1: И понимаешь, они тебя хорошо, то есть они уже и здороваются, и там примерно уже знают, что ты будешь заказывать, и они предлагают тебе, вы это будете, да, там улыбаются уже. Даже ты просто, знаешь, это когда кафе, и рядом пристроен магазин. И ты проходишь в этот просто магазин, а официанты с этой летней площадки, они все равно тебе здравствуйте. Понимаешь?
0: Да. Ребят, в общем, пишите. Мы вам привели примеры.
1: Да.
0: Пишите, какие у вас есть в вашей жизни.
1: Вспоминайте, да.
0: Супербогатые, как вам кажется.
1: Да-да-да, конечно.
0: И бедные привычки.
1: Сегодня это такой шуточный в качестве бреда у нас эфир, поэтому давайте делитесь.
0: Это просто бред сегодня.
1: Да, что для вас кажется? Вот, например, что-то вы сделали. Да. Например, у меня есть ручка Паркер, и я расписываюсь ей, да? Ну, к примеру.
0: Да, да.
1: А Паркер там вообще, ну, как бы считается топ.
0: А я не знала.
1: Да? Ты что, у них такая стрелочка?
0: Не, я думала, мы что-то бытовое будем обсуждать, обычное там. Да, нет. Бедные привычки, там, пользоваться губкой для посуды 2 месяца. Например, да? А богатые это парковаться вот в ТРЦ, а не где-нибудь там за ТРЦ,
1: и потом пешком идти.
0: Да, потом пешком идти всей семьей. Понимаешь, вот бедные и богатые привычки. Из вашей обычной жизни, обыденной.
1: Ну, вот еще, какие? Вот еще, знаешь, из богатых, если я хожу в кино, то обязательно вот есть Тайм-Молл.
0: Да?
1: Ну да, в этот кинотеатр. Там потому что IMAX. И я вот, знаешь, для меня просто поход туда. Это уже богатая привычка. Я просто прихожу, когда я смотрю там все эти Кельвин Кляйн.
0: А мне почему-то особо нет. Я вот туда не хожу. Я в Достык Плазу или в Мегу.
1: Но...
0: А, еще продукты я покупаю. Только в Достык Плазе или только в Меге. Это мои богатые привычки. А бедные привычки, это когда я еду в 4 утра, встаю на Алтын-Орда. И еду за этими ящиками персиков. И, опять же, переходим. Я это все набираю. Потому что у меня это бедная, там, например, да, привычка. И богатая привычка, я потом все это выбрасываю, потому что мы не съедаем. Да.
1: А как же варенье?
0: О, богатая привычка. Это я стала покупать каждый, чуть ли не каждый день авокадо.
1: Оф.
0: Понимаешь? Какой уровень?
1: Ну,
0: уровень, да.
1: Я даже вот не знаю, как он выглядит.
0: Хочешь фотку покажу?
1: Ой, наемся.
0: Вот. Да. Это же считается, да? Считается.
1: Ну, вообще-то да.
0: Ребят, почему я не вижу ваших сообщений? Где
1: я,
0: ваши сообщения?
1: Я, знаешь, хотел бы помечтать и сказать, вот у меня богатая привычка, когда мы летим куда-нибудь отдыхать, я всегда беру билеты первым классом. Но во, я не знаю даже, как там в первом классе, я только так...
0: Тосечка, богатая привычка — это то, что ты хотя бы раз в год летишь отдыхать.
1: Ну, там... Если это можно считать, то да, тогда...
0: это считается, считается. Так, вот то Азамат
1: есть,
0: написал...
1: А как ты там отдыхаешь, неважно, да?
0: Да. Азамат написал: из богатых привычек иногда разрешаю себе с утра кофе и два пирожка с капустой. Это
1: красавчик,
0: реально красавчик, да. Это реально богатая привычка.
1: А
0: да,
1: я вот еще считаю, знаешь, когда реальная богатая привычка — это когда ты еще приходишь, знаешь, в какую-нибудь столовую и заказываешь себе такой: мне, пожалуйста, манную кашу на завтра. Это, знаешь, как будто, ну, мне кажется, сразу это как будто...
0: То есть ты понимаешь, что такое...
1: Я тебе, подожди, объясню. Это как будто ты в Британии и такое говоришь своему этому: принесите мне, пожалуйста,
0: то есть ты настолько беден.
1: Овсянку. Нет, ну мне кажется, знаешь, овсянку, а здесь... овсянка, сэр, когда тебе подают, есть, это явно...
0: Вот
1: нет.
0: Нам написали: приветствую, самая богатая привычка — один пакетик на одну кружку чая.
1: Фуф.
0: Это ты... прям вообще... Ты вышел на следующий уровень.
1: Это даже в тарелке?
0: Даже мы себе
1: такого... не завариваете.
0: Тосечка, я когда завариваю один пакетик, я завариваю на три кружки. Всем домашним.
1: Ну да, если все сразу садятся пить чай. И главное, ну знаешь, что самое интересное? Почему я себе выбираю самую слабенькую? Ну, кажется, знаешь, как будто я кого-то подставил. Знаешь,
0: да, вот такое. Молодец, Забакадыш же понял нашу тему.
1: Да,
0: моя
1: да, да,
0: богатая
1: да,
0: привычка — жена сидит дома на хозяйстве.
1: О-о.
0: Бедная привычка — мыть машину самому, своими руками.
1: Ну да,
0: да, да, да.
1: Особенно,
0: да,
1: знаешь, когда еще такой подъезжаешь к этой автомойке и думаешь потом супруге, говоришь: не, поехали, я лучше сам вот этот, как это, контактная, да, называется мойка,
0: да,
1: когда ты сам. И главное, нужно успеть еще, понимаешь, монеты накидал, ты уже примерно 1000 распределил,
0: да,
1: себе, чтобы успеть там напенить, смыть и все остальное. И быстро успеваешь.
0: Быстренько
1: особенно
0: смыть.
1: Да, конечно, чтобы успеть, пока работает пена.
0: Да. А, кстати, вот еще одна моя богатая привычка, ребят. Год назад я купила автомобиль из автосалона. Ну. За год я наездила 3300 километров.
1: Это мало?
0: Это очень мало. Ну, ребят, скажите, это же мало. 3300 километров я сегодня проверила, да? Я оплачиваю паркинг. Она стоит на парковке, и когда мне куда-то надо, днем или под вечер, я вызываю такси. Вот мои богатые привычки.
1: О,
0: а знаете, почему такси?
1: Почему?
0: Потому что я не хочу искать парковку, парковки нигде нет.
1: Понятно.
0: Я не хочу этот кругами. Вот, это вот, вот так вот, ребят, я богатая.
1: Да у тебя вообще, как бы, я считаю, много богатых привычек.
0: Да?
1: Да.
0: Ну да, учитывая, что авокадо каждый день, ну как бы да, не каждый может позволить. Еще я беру маракую.
1: Чё?
0: Маракую и манго.
1: Не выражайся тут, пожалуйста.
0: Вот.
1: Я,
0: а еще
1: так,
0: я заказываю...
1: Я слово, думаю,
0: а еще я заказываю...
1: Я такое слово только использую для чего-то другого.
0: Мороженое доставкой.
1: О.
0: Вот. Это богатые, да, привычки?
1: Ну...
0: Да?
1: Я все кончился, пока у меня в голову не приходит ничего богатого.
0: Хорошо, переходим к гороскопу. Ребят, пишите.
1: Да,
0: обязательно ваши,
1: о ваших,
0: как вам кажется, супербедные и супербогатые привычки. Вашими глазами, ребят, не глазами общества.
1: Да.
0: А вашими пишите. Будем шутить сегодня.
1: Конечно. 8-700-107-10-22.
0: Да, у нас гороскоп.
2: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби. Гороскоп».
3: От Азаровой и Павлова.
0: Итак, овны, не спешите принимать решения сгоряча. Вот зачем ты это делаешь?
1: Я извини, пожалуйста.
0: Зачем ты меня перебиваешь?
1: Ну, просто для меня...
0: Лама мне так делать.
1: Как?
0: Все, бесишь меня.
1: Не, просто ты же...
0: Не, я начала... Я так ты разогналась, и все.
1: Не, ну ты же всегда...
0: Вот ты как этот обломщик, знаешь, вот это... Вот... С чем сравнить?
1: С чем?
0: Вот когда ты вот поймал темп, да, вот, например, ты занимаешься любовью,
1: а
0: и темп поймала,
1: улице...
0: и он: я люблю тебя, я люблю тебя, какая ты сегодня грязная, какая
1: или
0: грязная.
1: Подожди, или кто-нибудь на улице начинает подметать, избивать ритм.
0: У тебя все нормально с головой? Ну, у тебя даже сравнения тупые.
1: Почему? Ну, как бы ты же сказала.
0: Я сказала, я поймала я вот эту волну, я иду в этом ритме.
1: Ну вот и я тебе сбил ритм.
0: Да, зачем ты сбиваешь
1: меня? Прости, пожалуйста, ну просто сегодня 19 июня.
0: Все знают, и без тебя.
1: Откуда?
0: Так, все, это был гороскоп на сегодня. На, повтори, какое июня? На какое июня?
1: 19 июня для всех знаков зодиака, у всех будет классно.
0: Спасибо.

0: позже. А пока переходим к вашим сообщениям. Ребят, напишите о своих самых богатых, как вам кажется.
1: И бедных.
0: И бедных привычках. Да, да. Мы уже свои перечислили. Привет, Васаби. Из бедных привычек первое. Пакет с пакетами – священная семейная реликвия.
1: О-о-о.
0: Второе – доливать воду в шампунь, когда он почти закончился. Третье – собирать одноразовые вилки, ложки, салфетки из доставок. Четвертое – собирать шампуни и тапочки из отелей. А из богатых – не смотреть на цену в меню. Выбирать то, что хочется. Второе, если понравилась вещь, брать сразу в двух цветах. Третье, заказывать еду, когда дома есть еда.
1: Вау, вау. Вот прям действительно перечислил.
0: Ну, слушай, ну это прям тяжелый люкс.
1: Да, творчески подошел.
0: Не смотреть на цену в меню, а выбирать то, что хочется, мы такого себе позволить вообще не можем.
1: Нет, ну если...
0: А еще, если понравилась вещь, сразу брать в двух цветах. Никогда у меня такого не было.
1: Не, ну,
0: никогда.
1: Знаешь, заказывать еду, когда дома есть еда, это наше.
0: Вот он нам пишет, Ерсин, у меня из бедных привычек, богатого ничего нет. Из бедных привычек это ходить с друзьями и делать вид, что я забыл деньги, телефон сел, и есть то, что они заказывают, и пить то, что они пьют, и уходить домой с потерями в ноль тенге.
1: Это да.
0: Это бедная привычка. Так, вот еще нам написали. Богатая привычка иногда в свою старую Тойоту залить 95-й бензин. А бедная, говорю, периодически заправщикам не мыть мне лобовое стекло, чтобы не давать им по 100-200 тенге.
1: Вначале, да.
0: Реально,
1: да.
0: А так можно
1: да.
0: было? А я всегда 1000 даю. Вот, вот опять же, богатая привычка, да? Мне чистят эти стекла, я всегда даю 1000. Всегда.
1: Ого.
0: Everyone, every day, every...
1: Моя бедная привычка, я им говорю всегда. Спасибо просто.
0: Так, добавлю, наибеднейшая привычка, я дома со шланга мою автомобиль. Вода у нас в поселке 200 тенге с человека в месяц. Забакадыш написал.
1: Нормально экономит.
0: Доброе утро, покупать себе сигареты — очень богатая привычка. Ребят, мы напоминаем, что курение зло. Так, приветствую, могу подвести попутчика и дать ему деньги. Это богатая
1: привычка. Это вообще классная привычка.
0: Очень прям крутой. У Антона сразу глазки загорелись.
1: Да, довезите меня.
0: Он же на такси приезжает. Можете его, пожалуйста, повозить?
1: Еще и начальник.
0: Андрюха, это какой-нибудь маньяк, и завтра расчлененка. Какой-то непонятный мужчина 55 лет был найден где-то там.
1: Мне 47.
0: Ну, какая разница?
1: Большая
0: как
1: разница.
0: Как ты выглядишь? Ну,
1: подожди, это такое ощущение, как будто я вывез таксиста и
0: там... Если тебя порезать, то, в принципе, на 55...
1: Да, ну, прям... Ты что несешь-то?
0: Ну, так, здравствуйте.
1: Ну ладно, хоть так в новости попаду.
0: Заправляю полный бак бензина 92 евро. А что такое 92 евро?
1: Машина наверное, Е.
0: А Е? А, машина едет лучше, Марсель написал. Так, еще доброе утро, Эли.
1: Мне
0: Антон.
1: Кажется, у Марселя просто первая богатая привычка – это его имя. Марсель.
0: А ты посмотри, посмотри, девчонка.
1: Давай, давай.
0: Моя бедная привычка – пойти в золотое яблоко, накраситься брендовыми пробниками, сделать пару пшиков там же и пойти погулять.
1: Но это прям, это да.
0: Это прям
1: это,
0: очень
1: знаешь,
0: бедно.
1: Это то же самое, когда ты приходишь в аэропорту вроде бы duty free и такой...
0: Так, пишет нам Сергей. Наша с женой богатая привычка – это раз в году летать куда-нибудь за границу. Ну как куда за границу? Куда-нибудь где подешевле. А из бедных привычек – это воровать туалетную бумагу из кафе и ресторанов, и даже ТРЦ, и приносить ее домой. Мы туалетную бумагу вообще никогда практически не покупаем.
1: Вообще, вы, конечно, таким лайфхаком я не пользовался.
0: Так, доброе утро. Моя богатая привычка – это ходить пару раз в месяц в свою квартиру, в которой никто не живет, и отдыхать от всех. Она у меня стоит, так сказать, запасной аэродром. А бедная, я ношу завтрак и обед на работу. Даже воду на тренировку беру с собой, чтобы не покупать. Кстати, ребят, моя бедная привычка – это вот нам на работе дают вот бутылку воды.
1: Да.
0: Вот, да, вот у меня сейчас вода. Я забираю ее с собой домой, потом я ее промываю, дома мою, значит, эту бутылочку, и туда из фильтра заливаю воду и даю ребенку там на прогулку куда-то еще. Это моя бедная привычка, ты понимаешь, да? Так.
1: Так.
0: Так, не по теме. Доброе утро, моя главная богатая привычка – это то, что дома всегда есть фисташки. О, ну это прям круто.
1: Это, да.
0: Это высокий уровень, скажу
1: еще
0: я вам.
1: Как пишется? Пистачио же вот так.
0: Да. Бедная привычка, всегда пользуюсь мойкой самообслуживания за 500 тенге, хотя у меня машина за 35 миллионов.
1: Вау, у вас уже богатая привычка, это ездить на машине за 35 миллионов.
0: Почему так бывает?

0: Да, то есть да. Вот тут 35 миллионов ему не жалко было на автомобиль, да? А вот пойти за машину, там, за мойку отдать, там, 15-10 тысяч, тоже жалковато как-то, да? Так, приветик, моя богатая привычка каждое утро покупать себе кофе в кофейне за 1850, при том, что дома есть кофемашина. Бедная привычка смотреть на ценник в магазинах и в меню. Богатая привычка тоже заказывать еду, когда есть еда. Богатая привычка оплачивать и не пропускать ни одни соревнования дочери. Бедная привычка кое-как насобирать на Иссык-Куль. Кстати, Иссык-Куль очень недешевый, ребята. Если вы там в какой-нибудь там отель, допустим, да?
1: Да.
0: Или в какой-то центр отдыха, там очень и очень
1: дешево. Ты знаешь, хозяйка, я тебе скажу так. Мы два года подряд ездим на Иссык-Куль, да?
0: Да.
1: Ты знаешь эту зону отдыха.
0: Знаю, конечно.
1: Ты знаешь, оказывается, у нас есть некоторые друзья, которые сказали, мы просто отказались поехать, потому что мы знаем эту зону отдыха, да, дорого. В этом году мы решили взять свою бедную привычку и сказали тоже дорого. Потому что, оказывается, можно поехать, снять в первой полосе домик. И там это дешевле и вообще.
0: А, ехать не в центр отдыха. Я же тебе говорю, надо ехать туда дикарями.
1: Вот, да. То есть
0: там ты уже едешь,
1: виду,
0: там
1: да.
0: С табличками стоят. Сдаем дом.
1: Да, вот у нас друзья поехали, и так,
0: да,
1: говорят,
0: так
1: здорово.
0: Дешевле. Но тогда, опять же, надо все это покупать, все эти продукты, все это готовить надо.
1: Ну, это же, а в принципе, а ты думаешь, мы на базе отдыха мы так не делали, чтобы экономить, мы так и делали.
0: Мне бы так не хотелось. И я почитала,
1: смотри.
0: Если я хочу, чтобы меня там кормили
1: так.
0: И вообще ничем не заниматься, то там у нас на нашу семью уходит около 3 миллионов. Мы там посмотрели Four Seasons, там вот эти вот хорошие такие центры отдыха.
1: Что-то ты прям, да.
0: И потом 6 часов за рулем, там сколько, 6 часов мы должны туда ехать за рулем? Ну зачем? Я лучше за 6 часов я на самолете долечу до Турции и 3 миллиона 5-звездочный отель Ultra All Inclusive. Понимаешь, Иссык-Куль, он для меня, но я считаю его таким довольно дорогим. Дикарями ехать я не хочу, потому что у нас в семье я женщина, и я буду готовить, я буду думать, что приготовить там старший, что приготовить младший, чем себя накормить. Я этого не хочу делать.
1: Ой.
0: Опять же, это моя богатая привычка.
1: Вот я, моя сейчас богатая привычка сказать ой.
0: Доброе утро, Эльвира и Антон. У меня богатая привычка, даю сигареты всем, кто у меня их стреляет в течение дня. А бедная привычка покупать эти же сигареты на оптовом рынке блоками сразу на весь месяц. Азамат из семьи. Подчеркиваем, курение зло, приводит к раку легких. Так.
1: Но не у всех. А, ну вообще, да, зло это. Да, я неправильно сказал.
0: Ты не помнишь, где мы работаем?
1: У всех.
0: Мы в СМИ.
1: В СМИ.
0: СМИ обязаны говорить о том, что...
1: говорю, да.
0: Я такую пометочку, такую помадочку.
1: Алкоголь и никотин зло.
0: Да? Алкоголь и курение можно
1: выставить. Да, пожалуйста. Ну, а какая разница? Ну, как бы
0: ты
1: есть...
0: кое-как из себя выдавил. Как будто себя предаешь.
1: Есть, вот малеха.
0: Наш мужчина, говорю. Наш слушатель, вот мужчина пишет. Моя бедная привычка — это использовать с женой один станок на двоих.
1: А, да.
0: То есть я и побрился, она побрилась тоже во всех местах. Потом после я бреюсь также во всех местах, а потом продолжаю бриться каждое утро этой же бритвой. Ну, это моя бедная привычка.
1: Муж, жена, одна сатана, что уж такого... Ничего из такого плохого нет.
0: Доброе утро, васабушки. Моя богатая привычка — ездить за город, в поселок к родителям и заказывать весь салон и ехать в авто одному. Бедная привычка — покупать уцененные товары в супермаркете, у которых срок подходит. Слушай, ну это прям очень круто, брать весь салон.
1: Да.
0: Да? И ехать за город. Так, не бойся больших расходов, бойся маленьких доходов. Слушай, иди лесом, пожалуйста. Как тебя зовут, я не знаю. Да, вот я не знаю, как тебя зовут, у него 8877, этот последний. Так, пожалуйста, иди лесом, больше нам никогда не пиши. Мы обсуждаем тему одну. И вот я терпеть не могу вот этих слушателей, философов, которые начинают. Мы и без тебя это знаем.
1: Да.
0: Понятно? Не пиши нам больше, никогда. Не хочу видеть твои сообщения.
1: Это знаешь как, 7 раз отрежь, 1 раз отмерь.
0: Ой, этот еще придурочный, никаких... Примеров никаких не знаю. Слушай,
1: это
0: туда? Вообще никак.
1: Не в кассу?
0: Да, вообще не в кассу.
1: Ну, я хотел поддержать просто.
0: Ты понимаешь, ты даже поддержать нормально не можешь.
1: Ну, как могу.
0: Ребят, мы сегодня, если вы только что к нам подключились и не поняли, что мы сегодня обсуждаем.
1: Мы обсуждаем ваши богатые и бедные привычки.
0: Да, ежедневные ваши богатые и бедные привычки.
1: Конечно же, немного
0: вашими
1: с долей
0: глазами.
1: Юмора.
0: Да, конечно, вашими глазами. Но что вам кажется, вот вы сделали что-то такое, это по-богатому.
1: Да, да? Например.
0: Что-то из продуктов купили.
1: Нет, или, например, знаешь, это, тут можно было пройтись пешком, но я вызвал себе такси.
0: Да. Да.
1: Просто иногда, когда вот прям неохота идти пешком.
0: А у меня стоит на паркинге машина, я вызываю все такси, чтобы 200 метров проехать.
1: А еще, знаешь, вот я... А, вот, подожди, из моих богатых привычек, знаешь, я когда...
0: Спасибо, что перебил.
1: Я забуду. Ой, это у нас там это возраст. А, знаешь, когда я беру вот самокат в прокат на 15 минут в день, у меня еще остается, ну, я доезжаю до дома за 13, где-то за 12, у меня остается 3 минуты, и я их потом не доезжаю, просто оставляю.
0: Круто, это очень по-богатому.
1: Ну, мне кажется, да.
0: Да.
1: Можно было еще кататься 3 минуты, а я такой просто...
0: А ты знаешь, что я делаю? Вот я, например, иду в магазин, да. И сейчас везде пакеты стали платными. Я купила себе шоппер такой специальный. Ага. И я со своей авоськой везде хожу, и в эту сумку все складирую. И я пакеты нигде не беру. Пожалуйста, это моя бедная привычка.
1: А хочешь другую? Смотри, это моя тоже бедная привычка. Когда говорят, вам пакет, я говорю, не надо, дайте мне вот эту маечку, которая бесплатна.
0: А у нас везде платно.
1: Да.
0: Ничего себе, маечка у нас, тоже платная.
1: У нас в магазине, значит, у хозяина у кого-то там богатая привычка бесплатно
0: раздавать. Он уже, наверное,
1: может,
0: накрутил цену. Так
1: а
0: что...
1: может быть, да, хотя он сразу уже пробивает, да, денежки.
0: Да.
1: Ну да. А вот еще, знаешь, я захожу, когда иду в гости к друзьям, я покупаю его, знаешь, там... Не какие-либо конфеты, а Рафаэлло.
0: Круто!
1: Я считаю, что Рафаэлло...
0: Вот эти Феррера, Роше.
1: Нет, просто Рафаэлло.
0: Да,
1: для
0: просто
1: меня
0: Рафаэлло.
1: Они самые
0: это лучшие. Уже круто, да.
1: А если еще найдешь себе, ну, знаешь, там, вот классические есть, а есть с клубникой.
0: Фуф. Или с манго.
1: Да. Как будто еще и с манго, это как будто ты вообще привез из-за границы, как будто.
0: Да. А еще знаешь что, Тосечка?
1: Вот а вообще, уровень... мне кажется, есть манго, это по-богатому.
0: Вот у меня скоро день рождения, но я вот помню, что в прошлом году на день рождения ты мне подарил золотое кольцо.
1: Ну, это в прошлом году.
0: С такой бриллиантовой крошкой. Ну, подожди, да. Но это был прям уровень.
1: Это да, я же сам чуть не ударился.
0: Это было очень круто, да.
1: Да. Это да, действительно, это на богатом.
0: Это прям... что-то на богатом. Угу,
1: уф,
0: угу.
1: Я даже, прикинь, я даже забыл. Но это не то, что привычка, это действие такое. Если это в привычку возьму, меня дома убьют.
0: А ты знаешь еще, вот если брать там, например, бедные мои привычки, вот чай ты заказываешь где-нибудь в ресторане какой-нибудь там, ну, ташкентский, марокканский, и я прошу потом доливать мне кипяточек сверху оставшейся вот этой вот мякоти.
1: Я тебе скажу так, я вот...
0: это моя бедная привычка.
1: Знаешь, я каждое утро не завтракаю дома. Это, мне кажется, что это богатая привычка.
0: А завтракаешь где-то?
1: В столовой.
0: Круто.
1: Да, но тут же есть бедная привычка, потому что я подхожу, я заказываю себе не порцию манты из 5, я говорю, 3 манты, и беру себе, а вот из богатого, не просто вот этот черный чай, а там, знаешь, чай с корицей, такой, там еще один, что-то мята добавляют, такой, вот этот.
0: Да.
1: Но из бедных, потом, когда он кончается, опять этот пакетик чая еще воды доливать и доедать.
0: О, еще
1: сразу у меня прям битва, знаешь, богатых и бедных привычек.
0: А мы каждый раз говорим, что мы с тобой бедные, а мы с тобой вообще не бедные. Вот у меня богатая привычка, знаешь, какая? У меня GPT премиум.
1: А, не, у меня нет.
0: У меня YouTube премиум.
1: У меня ни одного приложения премиум нет.
0: У меня все приложения премиум. Да, все приложения.
1: Платные, да?
0: Да. Но в месяц я оплачиваю там около, по-моему, около... Ну, это те приложения, которые мне нужны.
1: Да, я понял.
0: Я оплачиваю около 40 тысяч только за приложение.
1: Нет, у меня все демо-версии.
0: О, что-то на богатом. Ребята, слушайте, мне прям настроение подняло. Я, оказывается, не такая-то и бедненькая, как казалось.
1: А мне,
0: у меня
1: наоборот,
0: кондиционер дома
1: 24/7.
0: Оу. Всегда. Точнее, у меня 2 кондиционера.
1: Ну, у меня, смотри... У меня в доме живут 3 человека, и у каждого на человека по коту.
0: Круто. А их-то прокормить надо котов-то.
1: Да.
0: Угу.
1: У меня самый маленький.
0: Тут нам мамочка пишет.
1: Давай.
0: Она говорит, что-то на богатом. Я своему ребенку покупаю пюрешки все в стеклянных баночках.
1: Оу.
0: А из бедной привычки Я всегда по уценёнке покупаю продукты во дворе, у которых выходит срок годности, у нас устраивает распродажу.
1: А, вот, это пожалуйста. Же классика.
0: Ребят, пишите нам 8-700-107-10-22. Напишите нам о ваших бедных и богатых привычках. Вернемся к вам через пару минут.
2: Идеальное утро. Отличное лето. Утреннее шоу «Васаби».

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Ты слушаешь Васаби с Азаровой и Павловым. Звучим по-летнему.
2: Да, ребят, я хотела сказать, что совсем скоро мы будем отмечать десятилетие Васаби-шоу. И у нас есть для вас суперпризы от компании Makita.
3: Да, и титул
2: суперприз
3: групп.
2: У нас будет...
3: Шуруповерт.
2: Да, вот такую вот точечку сейчас показывают.
3: Да.
2: Но тебя не видят наши слушатели.
3: Ну, если
2: шикарный
3: кто-то зайдет,
2: шуруповерт, он прям в таком чемоданчике, да?
3: Да, это вот распаковочка. А еще мы будем всю неделю вот эту юбилейную дарить вам еще другие призы. Вот так что
2: да.
3: Теперь там
2: от
3: будет
2: компании Makita, от белорусских
3: колбас,
2: продукт,
3: да, продуктов номер один, да.
2: Да.
3: И еще от
2: у нас для вас будет очень
3: Эсперанза.
2: Много подарков. У нас будет целая праздничная неделя,
3: так что, ребята.
2: Ребят, мы будем дарить вам подарки.
3: Да,
2: в честь десятилетия
3: Васаби
2: Шоу. 1 июля.
3: И всю неделю перед ней.
2: Не-не-не, два дня до 1 июля и потом еще после 1 июля.
3: А, да?
2: Ну, у нас 1 июля же получается в среду.
3: А, ну все, да, я понял, там из-за дней получается.
2: Целая
3: да,
2: неделя
3: да.
2: У нас
3: ну,
2: будет.
3: Ну, в общем, да, целая
2: просто...
3: неделя. Будьте с нами.
2: Да, что я хотел сказать? Я забыла, подожди. Целую неделю у нас будет просто
3: вот
2: целый...
3: Да, а вот именно в юбилейный
2: целый
3: день...
2: Целый призапад.
3: Да, призапад.
2: Призапад.
3: Круто. Это,
2: да.
3: Это призадождь.
2: Нет, да.
3: Что-то не очень.
2: Слушай, а тебе не кажется, что и призапад звучит не очень? Ладно, мы это отменяем.
3: Да, в общем, все
2: но
3: будет.
2: Makita обязательно будем дарить всем. То есть, точнее суперинструменты.
3: Да,
2: да,
3: кстати,
2: скажем так, технику для строительства и домашнего хозяйства.
3: Да.
2: И не только,
3: не
2: да?
3: Только.
2: Там, да, и не только.
3: Там будут
2: есть
3: и
2: все.
3: Рулетки мы будем разыгрывать, и садовые ножницы,
2: секаторы всякие. Да,
3: да,
2: там
3: шоперы, кстати.
2: Шоперы,
3: тоже.
2: Ножи, брендовые вещи, все от компании Makita.
3: И
2: японское качество,
3: да.
2: Ребята, это японское качество. Это вам не халам-балам какой-то
3: так что
2: там.
3: Передайте всем и следите за этой юбилейной неделей.
2: Да. А призы, вы знаете, ребята, мы всегда разыгрываем по-честному.
3: Да.
2: Мы никогда никого не обманываем.
3: Ну
2: никогда.
3: И никогда мы
2: да.
3: стараемся...
2: Мы,
3: никого...
2: мы наоборот вам будем даже подсказывать.
3: Мы иногда, да, стараемся вытянуть даже кого-то, чтобы кто-то
2: это
3: не
2: знают
3: расстраивался.
2: Наши слушатели, да.
3: Так,
2: ребят, мы продолжаем обсуждать тему.
3: О, прости, пожалуйста,
2: сказать,
3: да,
2: какую?
3: Тема у нас такая сегодня, ваши супербогатые и
2: бедные
3: привычки.
2: Вашими глазами,
3: да, да, да,
2: ребята,
3: да.
2: Вашими глазами. Так,
3: ты
2: вот
3: знаешь...
2: что нам написали, да,
3: да
2: замолчи.
3: Да, а
2: доброе утро, из богатых покупать имитацию черной икры и есть ее ложкой. Это желатиновые вот эти шарики.
3: Да-да, я понял.
2: Это богатая привычка. Так, доброе утро, моя богатая привычка – это каждый день утром покупать кофе. Если нет денег, то беру в Каспирет. А моя бедная привычка – это вообще от слова вообще не принимать помощь от мужчин. Даже если это мой парень, не люблю быть должной.
3: Какая ты
2: моя
3: молодец.
2: Богатая привычка – бензин залить на последние деньги и всех довозить бесплатно. Ну, зря ты так про мужчин.
3: Ну, да.
2: Они и так вообще офигели.
3: Нет, они и так стараются тебе помогать, а ты не
2: да,
3: хочешь.
2: Они и так халявщики, значит. Еще ты берешь и не,
3: да,
2: значит,
3: спуск
2: себя,
3: даешь им,
2: себя раздаешь и ничего
3: даже
2: взамен.
3: Даже если ты парень.
2: А почему они не чувствуют себя должными?
3: Вообще
2: за
3: надо
2: то, что
3: прям...
2: ты даришь ему эмоции и свою любовь.
3: Что ты,
2: так,
3: что ты
2: Эля, привет. А я думала, что шопер – это богатая привычка. Нет, я купила за 200 тенге на Тиму. Шопер такой, такой такая
3: мне,
2: сумка,
3: знаешь...
2: большая. Она, знаете, как шторка для ванны. И я вот беру этот шопер и хожу там в магазин куда-либо, да?
3: А вот для меня уже это на богатом как-то.
2: Да?
3: Нет, смотри, ходить в магазин с шопером.
2: Так, еще одна бедная привычка. Вот нам пишут, знать все цены наизусть в магазине и сравнивать, где дешевле. Моя богатая привычка – это жена. Она вообще никаких цен даже примерно не знает. Про конфеты, а вы видели, что тофифи уже стоит 2300? Я не видела, я не покупаю.
3: Хозяйка,
2: вот эти тофифи, вот это чокопаи.
3: Ты знаешь, я тоже знаю, какая у меня есть богатая привычка. Ой, прикинь, пока я говорю, забыл. А, Да, забыл.
2: Забыл. Так, доброе утро. Богатая привычка. Вызвал такси, заплатил и не поехал. Это круто.
3: Это да.
2: Это очень круто. Так, доброе утро. Мои богатые привычки. Всегда, когда вижу в соцсети людей, которые болеют и просят помощи, я им закидываю деньги. По 500-1700 тенге. Бедные складываю пакеты. И есть вещи из одежды, которым уже несколько лет лежат без дела. Надеюсь, что пригодятся когда-нибудь. У кого там громко пиликает телефон, ребята?
3: У кого у нас... Так, у нас звукоинженера.
2: Богатая привычка – это когда ты не сравниваешь в деньгах, где лучше отдохнуть за 3 миллиона на Иссык-Куле или в Турции. Ты отдыхаешь и там, и там.
3: Уф, да это да.
2: О,
3: это...
2: Рахиля уделала меня. Да. Я же сказала, что я лучше отдохну, значит, в Турции, чем 3 миллиона
3: потрачу
2: на Иссык-Куле.
3: Так она сказала и там, и там.
2: Вот, так она да, так да, и да. делает, понимаешь? Молодец, Рахиля, сделала, сделала.
3: Да.
2: Так, привет, Васаби. Моя богатая привычка – ездить с семьей 2 раза в год, путешествовать и отдыхать. Покупать новую технику минимум 6 месяцев, один раз, за 6 месяцев.
3: Ого,
2: один раз, да?
3: Да?
2: Из бедных привычек выжимать чай до последнего, пока не будет белое. Мыть машину в самомойке, зато сам моешь и чисто. Из бедных привычек в кафешках забирать зубочистки и салфетки. Практически не покупаем их вообще.
3: Ну, круто. Я вот что-то из вот этого тоже вспоминал, пока вот...
2: Но если ты не вспомнил, зачем ты вообще рот открываешь? Ой, началось.
3: О,
2: сейчас будет
3: это
2: скучно.
3: Нет, это я просто пытаюсь вспомнить, но никак не получается.
2: Ты просто меня перебил, чтобы постонать в микрофон. Зачем ты это делаешь? Тебе и так сегодня пятница, и так много стонать придется. Здравствуйте, моя бедная привычка записывать, куда и на что потратила деньги. Богатых привычек, кажется, у меня нет. А моя богатая привычка не записывать ничего, сколько я куда потратила, да? И моя богатая привычка, я до сих пор не знаю, что почем. Вот почем продукты, я не знаю.
3: Ну, это да. Я знаю.
2: Давай. Сколько
3: ну,
2: сейчас стоит картофель?
3: 250-300.
2: Да?
3: Да, по-моему.
2: Морковка, лук, макароны, хлеб.
3: Сдаюсь.
2: Сахар, соль.
3: Сдаюсь, все, не знаю.
2: Не знаешь, ну вот и строишь из себя. Так, доброе утро, дорогие мои. Бедная привычка – это закупаться на вазе в магазине. Чайка, помните чайку? Это он, наверное, прорекламировал магазин какой-то свой. Так, моя богатая привычка выкидывать дырявые носки и обувь. Никогда не отдаю на ремонт. Цены на продукты не знаю. Если мне этот продукт нужен, то беру, несмотря на цену. Бедные привычки. Есть старая одежда для города, для огорода и уборки. Забираю еду с собой, кафе, с кафе, если не доела. Да.
3: Я вспомню богатую свою привычку. Смотри, когда у меня кошки сходят в уборную,
2: да.
3: Я не беру так совочком отдельно от этого кидаю. А сразу все, что там было в лотке, из нового засыпаю.
2: Это очень по-богатому.
3: Да.
2: Молодец.
3: Ну, это все только для почему-то для котов. Так, что я для себя там делаю? Так. А! То есть, знаешь, когда приходишь куда-нибудь в бассейн, обязательно покупаю себе лежак. Возле бассейна, да. Или какой-нибудь топчан берешь, что-то снимаешь.
2: Да? Они продаются?
3: Да.
2: Ты уже везде лежаки, ну и как бы...
3: Нет, топчан нет.
2: Да?
3: Да, за
2: топчан. И ты всегда покупаешь?
3: Ну да, чтобы, знаешь, никто не мешал, он еще вот эти шторки.
2: А, ты закрываешься от всех.
3: 15 тысяч тенге.
2: Ну, конечно, надо прятать такую фигурку-то.
3: О!
2: Доброе утро, богатая привычка. На выходных с друзьями договорились ехать в Боровое, когда в кармане 6280.
3: О, это же тоже классика.
2: Так,
3: я вообще каждую неделю улетаю куда-нибудь.
2: Приветик, дорогие васабушки. Из богатых привычек это пить дорогой алкоголь. Из бедных привычек это потом в эти выпитые бутылки наливать дешманское пойло для гостей. Все равно не шарят алкоголь зло, Вовчик.
3: Это да.
2: Я не знала,
3: круто.
2: Что вы
3: да.
2: Я
3: есть
2: не
3: такое,
2: знала,
3: бывает.
2: Что вы так делаете.
3: Ну,
2: так.
3: Это, знаешь,
2: что еще у вас тут?
3: Я помню, это у меня было так, знаешь, когда я в пионерском лагере, когда ты только приехал, точнее, к тебе родители приезжают там проверять тебя, и тогда я помню, вот эти популярные напитки, они у нас продавались на разлив просто в любом супермаркете через сифоны, но они казались, типа, не настолько вкусными, как... Та баночная вот эта газировка, которая привезена из-за границы. И то есть мне это родители привозили целую, я ее открывал, выпивал, туда доливал уже другую, которую на разлив, и ходил, угощал друзей. Но они там все равно не шарили, что это
2: Ну, это одно и то же.
3: Да,
2: то,
3: я понимаю, да, но...
2: Ребят, всем доброе утро. Напишите нам сегодня о своих самых богатых, как вам кажется.
3: Да.
2: И бедных привычках.
3: Я просто не договорил. Ты знаешь, просто самое интересное, это когда то же самое ты делаешь с возрастом, да, и вот как Вовчик.
2: Да.
3: И они все дегустируют, и такие, да, совсем другой
2: и
3: вкус.
2: Ты сидишь,
3: а ты понимаешь, что это то же самое, знаешь, как бы, да.
2: А вот нам написали, из богатых привычек я всегда покупаю... мясо целыми тушами. Там, например, мне нужна говядина, я покупаю тушу из говядины, все оплачиваю, чтобы ее разделали и привезли. А также покупаю все продукты мешками, масло литрами, блоками, пятилитровками. А покупаю мешками муку, сахар, всякие макароны. Все это, я считаю, что это богатые мои привычки. Также я купил огромный дом, где у меня есть отдельная кладовая комната, где хранятся все эти продукты. А из бедных привычек я никогда в супермаркете или в магазине, если пакеты платные, не беру их. Не беру их, а просто складирую свою сумку-тележку на колесиках. Вот, пожалуй, и все.
3: Ну, у вас вообще, я считаю, что очень много богатых привычек жить,
2: да,
3: в своем
2: вот еще
3: доме.
2: Доброе утро, бедная привычка доливать воду в шампунь, когда остается очень мало. Да, есть такое. Еще, а мы одним станком пользуемся всей семьей. То есть моим станком бреет ноги жена, дочка, потом я себя. Почему я не покупаю новый станок, я не знаю, но это наша бедная привычка. А из богатых даже не знаю, мне кажется, ничего богатого в нашей жизни и нет.
3: Все, хозяйка, я вспомнил. Я из богатых, я прихожу, я езжу в барбершоп специально к своему мастеру, да, чтобы он меня подстриг. А из бедных, когда я выбираю на лето летнюю вот такую прическу, мне постоянно бреет жена.
2: Круто.
3: Да.
2: Да.
3: Как, считай, 3 месяца вообще просто свой личный парикмахер дома.
2: Ну все, ребят, всем доброе утро. Ждем ваше сообщение по номеру телефона
3: 8 700 107 10 22.
1: Для тебя две хорошие новости. На дворе

0: Бабе в ритме лета.
1: Ча-ча-ча. В ритме лета. Ребят, всем доброе летнее утро. И я напоминаю, что совсем скоро мы будем отмечать десятилетие Васаби-шоу. Ребята, мы 10 лет с вами каждый будний день. Доброе утро, доброе утро, доброе утро, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Вот. Слушай, нам надо подсчитать, сколько тем мы обсудили.
2: За это время?
1: Сколько раз мы поругались. Сколько кто из нас убегал из эфира, обидевшись. Да, все это мы подсчитаем.
2: Да вообще, можно вспоминать все, что было за эти годы.
1: Обсуждать
2: ваши
1: тему.
2: Богатые и бедные привычки.
1: Да.
2: Это шуточный эфир, поэтому давайте, ребят, делитесь своими богатыми, как по вашему мнению, привычками, которыми вы обладаете.
1: А, доброе утро. Богатая привычка каждые выходные оставлять детей у бабушки и идти с супругой в ресторан. А бедная привычка всегда покупать дешевую одежду и обувь. Лучше буду каждый год выкидывать и покупать новые, чем трястись над брендами. Как говорит моя жена, вечно выходишь в дешманских кроссовках, зато из своего крузака. Вот.
2: Ох,
1: так вот.
2: Ну да.
1: Так, моя богатая привычка на зиму брать новый комплект резины для автомобиля. А бедная привычка — это то, что беру почти самую дешевую резину. За Бакадыш нам прислал. Доброе утро. Из богатых привычек я 2 года назад купил себе Camry 55 американца. 55-ку,
2: да.
1: Да. Американца 16-го года. А из бедных привычек он был грузином и до сих пор остается грузином.
2: Ну,
1: автомобиль,
2: да? Да-да-да, я
1: поняла.
2: Понял.
1: Так, доброе утро, васабушки. Моя богатая привычка, когда спрашивают, какая зарплата, говорить, на жизнь хватает, хотя это не совсем так. А бедная привычка — разрезать крем для рук, чтобы не осталось ни капельки. А вредная привычка — Айкос. Что такое Айкос? Айкос.
2: Ой, это тоже так.
1: А, это что-то курение, да, курение зло. Курение нельзя, да, зло. Так, привет, васабушки. Моя бедная привычка — в кафе читаю все меню и выбираю, что подешевле. А из богатых привычек беру дорогие качественные аксессуары и украшения. Часы, сумки, спортивную обувь и одежду. Не экономлю на врачах и на здоровье в целом. Ребят, вот тут я решила пойти в спортзал. У меня, я хочу обратиться к всем спортивным магазинам, ко всем.
2: Давай.
1: Ко всем. А почему у вас одежда только на худых?
2: Да?
1: Ну да.
2: Я не знаю.
1: Там максимум будет размер, там, например, L. Редко встретишь женский размер, там, ну, XL, окей. Но 2XL, 3XL, серьезно. А как быть толстухом? Вот серьезно. Вот я, например, ну, допустим, я или другая девушка. Ну, допустим, возьмем девушку, там, 150 килограммов.
2: Ну, допустим.
1: Она решила, там, заняться собой, решила пойти в спортзал.
2: Так.
1: Она приходит в магазин спортивной одежды. На нее ничего не будет.
2: А, да?
1: Нету на нее, ни лосин на нее нет, да? Ни футболок, ничего на нее нет.
2: Может быть, есть какие-то.
1: И только для вас, знаешь, самая красивая одежда — это самая красивая одежда, даже вот супербрендовая, да, это вот на девушек таких вот там 42-44 размер.
2: Ну, просто на.
1: На стройняшек.
2: Потому что, извини меня, если.
1: Ну да, а нет, а как быть, вот, например, вот как даже мне.
2: Но есть модели, которые, например, делаются, вот, ну, извини меня. Ну, как
1: ну,
2: бы
1: спортивный
2: тебе
1: магазин для чего? Для того, чтобы
2: привести.
1: Человек менял свое пищевое, там, пищевые привычки, там, да, значит, занимался своим здоровьем, сбрасывал вес. А
2: кстати,
1: как ты сбросишь и в чем вес, если на тебя нету ни в одном спортивном магазине одежды?
2: Да, я так не могу подумать, знаешь,
1: Все у нас, в ТикТоке сидит звукорежиссер. Ладно,
2: а
1: давайте,
2: переходим
1: в следующий час, да, Ержик? В следующий час. Так, подождите,
2: у нас теперь новая
1: открывашка. Ребят, послушайте прямо
2: это
1: сейчас.
2: Это Заур Султан наш.
1: Да, наш музыкальный редактор. Вот сейчас
2: продюсер.
1: Будете слушать нашу новую открывашку. Подождите,
2: Special
1: сейчас Ержик все наладит. Ержик, включай.
2: Первый раз.

0: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби. Гороскоп». Утасарова
1: и Павлова. Ну, как вам намша, новая открывашка?
2: Шикардос.
1: Почему я говорю намша?
2: Может, я тебе сказать замшево?
1: Наша открывашка.
2: Да, шикардос, мне нравится.
1: Теперь будет она, теперь не будет. Вот я не люблю саши. Этого не будет.
2: Кстати, я не люблю саши.
1: Теперь будет это, новое, да. И потом не будет вот этой вот васаби, давай, давай, васаби. Вот это тоже не будет, пока у нас будет эта открывашка. Все. Она будет открывать каждый час васаби. Овны, не спешите принимать решения сгоряча. День подходит для завершения старых дел и полезных знакомств.
2: Тельцы, обратите внимание на финансы и бытовые вопросы. Вечер подарит приятную встречу или хорошую новость.
1: Близнецы, ваша коммуникабельность поможет решить сложный вопрос. Не распыляйтесь на мелочи.
2: Раки, день благоприятен для семьи и домашних дел. Прислушайтесь к интуиции, она не подведет.
1: Львы, появится шанс проявить себя и получить заслуженное внимание. Главное, не переоценивать свои силы.
2: Девы, хороший день для наведения порядка в делах и мыслях, возможны полезные предложения.
1: Весы, не откладывайте важный разговор, компромисс окажется выгоднее, чем попытка настоять на своем.
2: Скорпионы, будьте внимательны к деталям, неожиданная информация может изменить ваши планы к лучшему.
1: Стрельцы, день принесет новые идеи, желание двигаться вперед, удачной поездки и встречи.
2: Козероги, сосредоточьтесь на главном, последовательность и терпение помогут добиться хорошего результата.
1: Водолеи, не бойтесь экспериментировать и предлагать нестандартные решения. Кто-то оценит вашу инициативу.
2: Рыбы. Эмоции могут быть сильно сильнее обычного. Не принимайте близко к сердцу мелкие недоразумения и больше отдыхайте.
1: Ребята, любимые наши, записывайте наш WhatsApp 8-700-107-10-22, потому что мы совсем скоро будем с вами играть в преддверии годовщины васаби-шоу, и нам нужна будет обратная ваша реакция.
2: Конечно.
1: Вы должны будете быстренько нам написать. Например, мы загадываем вам какие-то там три трека отгадать для WhatsApp. Наших, и вы должны будете быстренько-быстренько нам прислать. Поэтому сейчас запишите на всякий случай номер нашего WhatsApp.
2: Потому
1: даже
2: что мы
1: если вы нам не будете писать по теме,
2: конечно,
1: да, я это делаю специально вот для вас, чтобы вы могли, вы знаете,
2: в быстром доступе потом.
1: В быстром доступе, да, к нам достучаться, дозвониться, быстренько-быстренько-быстренько нам написать.
2: А призы у нас будут очень классные и крутые, так что...
1: От компании «Макита», белорусские продукты.
2: Да, и не только, от развлекательного комплекса «Эсперанза».
1: Да, и еще много-много чего. Вас ждет много подарочков, много сюрпризов.
2: Да.
1: Поэтому записывайте номер нашего WhatsApp.
2: Медленно, да?
1: И будете принимать участие. Вот прямо сейчас возьмите телефоны, и Антон очень медленно вам озвучит номер телефона нашего WhatsApp.
2: 8-700-107-10-22.
1: Еще раз.
2: 8-700-107-10-22. 22.
1: И самое главное, да, напишите нам еще, кстати, по теме.
2: Тема у нас сегодня такая, ваши богатые и бедные привычки.
1: Вашими глазами.
2: Да, конечно.
1: Да. Вот какие
2: в качестве
1: они?
2: Бреда. Вот, например, вот здесь Роман написал: здравствуйте, богатая привычка — не просить скидку. Бедная привычка — старый телефон.
1: Ну вот, пожалуйста, ребят, вот, пожалуйста, пишите.
2: Ждем. 8-700-107-10-22.
0: Азарова и Павлов напоминаю.

0: люди.
1: Tengri News сообщает, что наши налоговики выявили 77 иностранных интернет-компаний с возможными нарушениями по налогам в Казахстане.
2: Ух ты.
1: Чат GPT не доплатил Казахстану налогов.
2: Да?
1: Да. Сколько? Отмечается, что часть платформ не состояла на условной регистрации. У других компаний обнаружили расхождение между объемами платежей казахстанских пользователей и суммами уплаченного НДС. После уведомления около 8 компаний доплатили налоги. Так, чат GPT за 2025 год перечислил в казну, скажем так. 1,8 миллиарда тенге. А Алиэкспресс более 600 миллионов тенге.
2: Ого.
1: Обалдеть. Подожди. То есть мы берем... У меня вот платный чат GPT, да?
2: Да.
1: И получается, он не платил налоги, да?
2: Видимо.
1: Я не понимаю, вот это приложение не платило налоги. Так, в Дубае начали предсказывать аварии на дорогах при помощи ИИ.
2: Ого.
1: Полиция использует искусственный интеллект и данные о трафике в реальном времени, чтобы заранее выявить опасные участки дорог и предотвращать аварии. Как пишет Khaledge Times, система анализирует поток машин, скорость, поведение водителей и статистику прошлых ДТП. Если на каком-то участке появляется повышенный риск, полиция может оперативно усилить контроль, например, с помощью радаров или патрулей. Также технологии помогают прогнозировать пробки во время крупных мероприятий, отслеживать нарушения и быстрее реагировать на аварии и заторы. Вот так вот в Дубае.
2: Вот смотри, уже ИИ, да?
1: Да, уже вот, пожалуйста, может уже и предсказывать, где, возможно, там ДТП, какой процент того, что случится ДТП.
2: Элечка,
1: да?
2: Ты знаешь, я тебе хочу сказать, вот с другой стороны, кто знает, я вот сейчас начал смотреть сериал «Силиконовая долина», там, ну, про компьютерщиков, про ребят, которые там айтишники разрабатывают приложения, да, и там один момент просто попался, когда парень садится в такси, управляемое ИИ.
1: Да.
2: И в один момент он такой, вроде все классно, едет. И тут что-то раз заглючивает, а двери заблокированы.
1: Да.
2: И машина разворачивается и отвозит его вообще в другую сторону. То есть там за несколько километров от города, чуть ли не на другой вообще материк.
1: Восстание машин.
2: Нет. То есть, понимаешь, а вдруг, если это так будет работать?
1: Вполне возможно.
2: Где-нибудь. Никто
1: же
2: не застрахован.
1: А вот эти вот роботизированные автомобили, ну мы же не знаем. Вот, например, я там хочу поехать, там заднюю передачу,
2: да.
1: А она все равно подкатывается вперед. Нафига ты это делаешь, когда я на склоне?
2: Не знаю.
1: Вот мне не нравятся вот эти вот, не все современные машины мне нравятся, да. Так, в Атырау задержали пьяного пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Если бы это случилось в Алматы, я бы подумала, что это тебя, Тосечка. Но нет, это другой. В отношении нарушителя приняты меры согласно законодательству. Полицейские напоминают. Ребята, внимание, жителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения, не подвергать опасности свою жизнь и безопасность также окружающих. Как я вчера, значит, ехала вниз.
2: Почему? По
1: улице,
2: наверное.
1: Я не знаю, как эта улица называется. Односторонняя, я вот так вот вниз ехала. Так. И там, значит, мальчик поругался с мамой. Он прям под мои колеса кинулся.
2: Да ты чего?
1: Да, прям под мои колеса.
2: Ты успела?
1: Мальчик-подросток, да, я успела притормозить. Но он был такой вот, знаешь, вот бывает же, когда тебя там отругают, и ты в каком-то отчаянии. Все, я хочу жить. Вот с таким настроением он бросился под мои колеса. Думаю, ну вот придурок, да?
2: Не говори.
1: А вот завтра в новостях напишут. А вот это вот Эльвира Азарова.
2: Известная, популярная ведущая.
1: Она сбила
2: Васаби,
1: ребенка,
2: да.
1: А мы так и знали. Она вот всегда, она каждое утро говорила, что она там терпеть не может мужчин.
2: Да,
1: она вот та еще злюка-подлюка, истеричка эфирная.
2: И к тому же еще и сбила ребенка.
1: Посадить, она еще сбила ребенка. И это потому, что это женщина за рулем, а женщина за рулем, это же обезьяна за рулем.
2: Гранаты.
1: И вот такие заголовки будут, за рулем, это
2: да,
1: с гранатой.
2: Да, ничего,
1: да,
2: прости,
1: и вот так вот будут меня обсуждать. Я очень сильно испугалась, ребята.
2: А ты уже сразу в новостях себя увидела?
1: Ну я тревожник, я сразу на несколько шагов продумываю, что будет дальше со мной.
2: Ну так ты же его не сбила.
1: Я не сбила, но я представила. Это было очень страшно.
2: Звездой.
1: Нет, Тосечка, я не хочу такую популярность.
2: Я согласен, не дай бог кому-либо.
1: Она больше вот как-то вот тебе подходит.
2: Нет, в плане мы сейчас про подростков, да, тоже вот что творят.
1: Да. Ну вот вообще, если взять вот конкретно вот камеру, решетку, да, она почему больше подходит тебе? У тебя такое узенькое лицо.
2: Чтобы я вылазил оттуда.
1: Не, вот так у тебя, вот так вот решеточка, вот такая, да? Вот смотри, у меня лицо, видишь, щеки? Они не дают, вот смотри. У меня даже пол лица не влезает, вот. И у меня вот так вот только будет видно,
2: ты
1: понимаешь?
2: Ты что несешь вообще,
1: Вот видишь, мне решетка не к лицу. А вот если вот так вот к тебе вот так решетку приложить, тебе идет.
2: Подожди.
1: У тебя узенькое лицо.
2: Подожди,
1: и вот прям
2: ты думаешь, там решетки, да?
1: Прям вот размер в размер, прям вот входит, вот как вот эти пазл втулка, не втулка.
2: А
1: вот
2: ты как будто прям делала эти,
1: вот это вот выточка втулку или как?
2: Короче,
1: в болтик, винтик. Вот, и прям ты вот так вот входишь в эту решеточку, тебе идет. Тебе там и место.
2: Нет.
1: Ну, пока возле хозяйки. Но если тебя около меня не будет, то все. Прокляну и пойдешь.
2: Что ты несешь иногда?
1: Я не знаю, что я несу, но я продолжаю.
2: Мне хочется сделать куклу Буду и всю ее... Это про кого?
1: Это новость. Сало признали лучшим суперфудом.
2: Да ты че?
1: На европейском рынке, да. По словам врачей, оно полезно для здоровья и хорошо успокаивает нервы. В нем много витаминов и полезных жиров. А еще оно лучше других перекусов, утоляет голод. Чтобы не набрать вес и получить максимум пользы, сало нужно есть с цельнозерновым хлебом и чесночком.
2: Как ты сейчас вкусно это продиктовала. Но большинство у нас все-таки же предпочитают халяль. А ты сейчас такую новость.
1: Ну, не совсем большинство. Да? Ой, все, кто сейчас вот это замотались, вот эти все замоташки, и те, кто сейчас там говорят халяль, не халяль, они все детство мы росли, и у нас была вся колбаса из свинины. И все мы ели с удовольствием, и все было нормально. И эти пельмени все покупные мы брали, ели. Сардельки, сосиски, все. Мы все выросли на сосисках и колбасах из свинины. И вот сейчас началось это.
2: А сейчас мы растем на колбасах и сосисках. Возможно, и собачатины.
1: А интересно, собачка это халяль?
2: Вот я тоже не вопрос.
1: Я тоже не знаю, да. Но все-таки, вот задумайся, Тосечка, все-таки о решетке.
2: Да ты становись ты, блин. Пожалуйста,
1: тебе
2: хозяюшка.
1: Тебе очень идет.
2: Нет,
1: вот, вот так прям лицо,
2: никак.
1: Вот так вот.
2: Не,
1: видишь, посмотри, Тосечка, посмотри, моя мордочка. Вот, видишь, не влезает. А у тебя прям войдет.
2: Я попрошу расширить.
1: Ты так сможешь вот так вот голову соти. Дайте, пожалуйста, кусочек хлеба там перекусить.
2: Ты что несешь-то, а?
1: Позвоните моему адвокату.
2: Звоните Соло, да?
1: Не Соло, а Солу.
2: Соло.
1: Дурачок.
2: Соло это один, значит. А Соло это адвокат.

0: Energy FM din Jarnama. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
1: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспи университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
2: Не проспи лето. Слушай Васаби с Азаровой и Павловым.
3: Итак, ребят, мы продолжаем обсуждать тему такой «Ваши богатые бедные привычки».
4: Знаешь, звучало как будто «богатый бедный папа».
3: Вашими глазами, какие они?
4: Да.
3: Так, привет, васабушки. Бедная привычка покупать себе вещи на скидках, а богатые одевать детей в самое лучшее, несмотря на ценники, чтобы были самыми-самыми. А дети ведь этого и не понимают, да, что они одеты в какую-то там особую одежду.
4: Ну да.
3: Дети вообще этого не понимают, им вообще это нафиг не надо. Доброе утро, крутой новый трек «Открывашка, вы лучшие», спасибо.
4: Спасибо.
3: Так, по-богатому высчитываю, на какой карте больше кэшбэк.
4: О,
3: ну, это да. Что-то на богатом и умном. Мы вот вообще
4: не разбираемся.
3: Мы вообще в этом не разбираемся.
4: Что вы сказали?
3: Доброе утро, любимый. У меня тупая бедная привычка не заезжать на платные парковки. Каждый раз об этом жалею. Ну, там платить-то копейки, ребят. Здравствуйте, богатые привычки покупать рыбу холодного копчения. Семгу из бедных привычек мыть машину раз в месяц, так как дорого и все равно дожди бывают раз в неделю. По-моему, сегодня дожди, кстати.

0: какую-нибудь палку, привязываешь леску и идешь на речку куда-нибудь ловить, мне кажется, это ерунда. Да, а если ты готовишь, подготавливаешься и к этому едешь, я просто видел, как у меня друзья собираются, я видел, как у тебя супруг собирается, да. И там все вот эти штуки, да, там какой-то прикормочный кораблик, да, вот это все штуки, все вот эти снасти, да, это не так дешево. И мне кажется, это, знаете...
1: Конечно, это не дешево, например.
0: Элечка, это своего рода рыбная охота, правильно?
1: Да.
0: Или
1: да.
0: Сафари
1: и
0: даже.
1: И самый
0: рыбная.
1: Прикол в том, что мой супруг отдает все деньги мне. То есть я знаю все передвижения его финансов. Но я нашла у него кредит на 500 тысяч тенге. И все, он брал это на рыбалку.
0: Представляете?
1: Рыбалка, все. Бойлы, не бойлы, катушки.
0: Что такое бойлы, а? Объясни мне.
1: Я не знаю, он говорит бойлы. Потом эти какие-то... Я смотрю, доставка все время привозит. Привозит, складирует на балконе какие-то огромные пакеты. Там какие-то корма для рыб. Какие-то там эти... Всякие вот эти снасти. Какие-то вот эти удочки.
0: Да, да,
1: все.
0: Да.
1: Это же все недешево.
0: Да, да просто очень даже недешево. Когда едешь уже покупать вот это, там, что они покупают, как это называется, корм,
1: да,
0: даже вот
1: да,
0: это.
1: Да, вот это все
0: вот
1: у нас есть.
0: Попарышишь.
1: Да, все это покупать. Это дорого, Тосечка, это все недешево. Так, доброе утро, Васаби Шоу, вы крутые. Моя богатая привычка ездить за границу каждый год, а бедная привычка ходить за границей и переводить все цены на наш курс. Почему? Это нормально.
0: Это нормально. Так, знаете, вот мне кажется, ходить пешком везде за границей, это когда ты понимаешь, что уже на такси или там просто на тук-тук денег нет.
1: А, богатая привычка моего супруга покупать все, что не нужно, бедная складировать всякий хлам с фразой «в хозяйстве и бычий хвост веревка». У нас весь двор этими хвостами завален. Так, доброе утро. Богатая привычка покупать голубику, шпинат, руколу, орехи, сухофрукты. Даже когда деньги уже почти закончились. Оплачивать подписки на Photoshop, Lightroom. Что такое Lightroom?
0: Lightroom
1: и другие сервисы для работы с фотографией, а не пользоваться взломанными версиями. Бедная привычка. Долго не могу решиться купить себе одежду, потому что, кажется, сегодня вещь нравится, а завтра уже не нравится. Так, доброе утро, мои любимые. Из богатых привычек обедать в кафе, бесплатно подвозить людей, которых подбираю, когда еду на работу, таксисту оплачиваю больше, чем он запросил. Из бедных привычек в конце месяца покупаю все через Каспирет. А что это такое?
0: Что, Каспирет?
1: Да,
0: это когда ты в кредит, то есть у меня тоже такая штука.
1: А не
0: есть.
1: Так, что взял кредит, деньги и деньгами расплачиваешься,
0: нет,
1: а надо
0: это...
1: брать на покупки,
0: нет,
1: да?
0: Нет, смотри, там есть такая услуга, например, ты открываешь доступ, у тебя Каспирет 100 тысяч, например.
1: И там ты делаешь покупки, да?
0: Да, ты можешь оплачивать.
1: А они без процентов?
0: По-моему, без.
1: А не проще ли взять как бы деньги, кредиты платить? Не понимаю я просто. Так, богатая привычка. Мы с мужем строим сами свой дом, но при этом, не достроив его, ездим в путешествие, покупаем массажные кресла в Casa and More. Море? Море? В Меге. Жизнь проходит, нужно быть в моменте. Хотя родные осуждают и говорят, нужно все вкладывать и скорее заканчивать стройку. Кресла. Вот эти, наверное, по 2-3 миллиона, да, кресла? Бедная привычка моего мужа делать все самому и уложить кафель, и ламинат, и сделать всю электрику. Даже если не может, то научится этому навыку. Вместо того, чтобы нанять рабочих, оправдывает это он, что лучше купит дорогой материал и сам его уложит, чем купит что-то средненькое, и нужно будет платить еще рабочим. В связи с этим строительство дома продолжается уже 5 лет, но зато весело. Классный у вас муж.
0: Молодец, что он...
1: Просто супер.
0: Еще,
1: это,
0: как говорят,
1: рукастый. Он делает все сам. Он правильно и делает. Он покупает лучше, подороже стройматериалы и сам, своими руками. Да. И лучше, чем ваш
0: он
1: супруг,
0: никто
1: поверьте.
0: Никто не сделает.
1: Никто не сделает.
0: Я тоже, вот, когда ты
1: да,
0: для себя что-то делаешь,
1: попало,
0: ты делаешь...
1: Да.
0: Ну, не все, конечно.
1: Да все, Тосечка,
0: да?
1: Все, я знаю. Эти вот хваленые все компании, все это вот это. Потом придут, как попало, тяп-ляп сделали и пошли. Главное,
0: давай
1: деньги
0: будем
1: взяли.
0: Надеяться, не на
1: Но они все. Делают все равно хуже, чем ты, который делает это для себя. Так, и моя бедная привычка, она дописывает. Если нахожу копейки в доме, сразу бегу ее нести в копилку, так как разбросанные копейки в машине и дома, они меня раздражают. Но со стороны это кажется каким-то крохоборством, особенно для моего мужа. Вот у нее муж не только рукастый, он еще и вот такой вот.
0: Там и тоже, как бы,
1: прижимистый.
0: Знаешь, копилочка.
1: Так,
0: есть как
1: в хорошем
0: одна копилочка
1: смысле этого
0: для
1: слова.
0: Пятерок, десяточек, двадцаточек, другая для полтинников, стольников.
1: У вас есть такое? Такие копилки?
0: Две,
1: есть?
0: Да, копилки.
1: Обалдеть.
0: Ни одна еще не наполнена.
1: А я просто все это отдаю, там,
0: кому?
1: Попрошайкам.
0: О, дай
1: тебе
0: мне.
1: Отдаю же.
0: Дай мне.
1: Ну, у меня немножечко монеток.
0: Я, ничего страшного.
1: Нет, не дам. Что-то ты меня бесишь сегодня. Вот особенно перед выходом. Кстати, нашим вот взбесил.
0: Подожди, хозяин.

0: А по приметам, между прочим,
1: не
0: сегодня...
1: Не надо беситься, надо давать
0: деньги. Нужно делать добрый...
1: Нуждающимся, ты не нуждающийся.
0: Я нуждаюсь.
1: Нет.
0: Вот, откуда ты знаешь?
1: Знаю.
0: Нужда.
1: Молодцы, Эля и Антон, вы классные. Зажигалки, бомбы. Радуете каждое утро уже 10 лет. Поздравляю с юбилеем, процветания. Ну,
0: спасибо,
1: да,
0: ребят.
1: Да, все, спасибо.
0: Это
1: так, доброе утро, замолчи!
0: Ладно.
1: Мои самые богатые привычки – работать, учиться новому и вкладывать время в семью. Мои самые бедные привычки – откладывать на потом, тратить деньги на ерунду и иногда сомневаться в себе. Ну, тоже такой философский ответ.
0: Да.
1: А мы хотели что-то бытовое,
0: конкретно,
1: ребят.
0: Да?
1: Можно нам бытовуху?
0: Знаешь, вот, например, или это, когда ты, у тебя немножко хлеб зачерствел, ты его, из него не делаешь сухарики, а просто выбрасываешь.
1: Так, Джорджик нам пишет, все, замолчи.
0: А вот знаешь, бедная моя привычка, когда вы говорили, что вот, ну, нельзя вот это вот хлеб особенно выкидывать.
1: Да.
0: Это вот прям нельзя.
1: Доброе утро, моя госпожа и Антон.
0: Все, ты убил ее.
1: Меня мужчина назвал своей госпожой. Как же я это люблю. Может, пойти работать госпожой?
0: Услуги госпожи, ты это?
1: Да. Ну или вы хотите, платите мне, и я буду вашей госпожой.
0: Это госпожа.нет единственное, да, будет?
1: Ой, богатая привычка, он говорит, покупать акции компании, бедная привычка экономить на обеде. Джорджик,
0: нифига,
1: а скажи, пожалуйста,
0: круто.
1: Джорджик, а как покупать акции компании?
0: Как
1: их покупать? Так, богатая привычка в нашей семье — иметь 5 котов и кошек, бедная привычка — выжимать из пакетика с кормом все до конца. Так, а еще вот это вот, знаешь, бедная привычка, это когда я, например, завариваю вот эти бич-пакеты,
0: да,
1: я вот беру прям кипятком этот пакетик весь вымываю,
0: о, ну,
1: чтобы каждая капелька.
0: Там вот это.
1: Да? Это разве не по-бедному?
0: Нет, это, мне кажется,
1: доброе утро.
0: Практичность.
1: Богатая жизнь, каждый день на 60 тысяч тенге дизель заправляю, и всем грузовикам, водителям хорошие дороги, от полутяг Синеман. Вот, вот мужчины, они разговаривают какими-то,
0: нет,
1: своими
0: полутяг,
1: словами.
0: Синеман,
1: что такое
0: полутяг
1: Синеман?
0: Полутяг – это мощность
1: это?
0: Этого грузовика.
1: Да?
0: Синеман – это синего цвета, у него кузов и,
1: да,
0: кабина.
1: А я вот не понимаю.
0: Ман
1: вот –
0: это название вот автомобиля. Он, видимо, дальнобойщик. Привет вам.
1: Это такой
0: есть
1: сленг водительский,
0: да, дальнобойщик,
1: да, какой-то?
0: На отпуске.
1: Угу, угу, угу.
0: Вот.
1: Все,
0: так,
1: понятно, объяснил. Пишите, ребят.
0: А еще, знаешь, моя бедная привычка, когда я понимаю, что... Ну, просто лучше пройтись пешком. Хожу пешком по городу. А все думают, что я, ну, не экономлю деньги, а гуляю.
1: А ты экономишь так?
0: Ну, да. У меня просто вообще на самом деле нету денег на дорогу, или приходится пешком идти.
1: Угу.
0: Бывает даже такое.
1: Ну, да.
0: Знаешь, потом ноги так болят. А, еще, смотри. Богатая привычка у меня, знаешь, когда только появляется баланс на телефоне, всем звонить. Сразу же говорить. Как там у тебя дела?
1: А я вообще никому не звоню.
0: А бедная привычка,
1: серьезно?
0: Знаешь, какая? Потом за этот баланс, потому что расплачиваться,
1: да?
0: Что я его в долг взял.
1: А есть такое?
0: Да.
1: Я просто раз в месяц оплачиваю баланс,
0: нет,
1: и все.
0: Я...
1: А зачем звонить? А кому звонить?
0: У меня нету тарифа,
1: по WhatsApp.
0: Я, знаешь, короче, ну, у меня
1: WhatsApp
0: интернет
1: звонки.
0: Когда нету. Ну, даже по WhatsApp это круто звонить, да.
1: Я не знала. А сколько ты платишь? Вот давай.
0: Смотри,
1: по
0: я...
1: По теме. Сколько ты платишь за интернет мобильный? Я 9900.
0: У меня всегда не хватает денег взять...
1: Возьми тариф такой.
0: Тариф.
1: Да.
0: И я оплачиваю просто вот, ну, получается, я беру в долг, там, сколько, 1000 тенге, их проговариваю, потом беру 1000 тенге
1: на... А
0: чем
1: ты проговариваешь?
0: А
1: с кем ты разговариваешь?
0: Нет, он у меня все выходит на интернет.
1: Ну ты возьми специальный пакет, вот так 10 тысяч отдал
0: дорого.
1: И в месяц?
0: Да.
1: Странно. А ты каждый день ездишь на работу на такси?
0: Ну, потому что опаздываю, а возвращаешься на автобусе.
1: Вот она, пожалуйста, и богатая, и бедная.
0: Да, сразу же в одном, да.
1: Сразу же два в одном. Ладно, ребят, пишите нам.
0: А еще бы три, я был бы МакКофе.
1: Вашими глазами, ваши ежедневные богатые и бедные привычки.
0: Делитесь с нами. 8-700-107-10-22.
2: Лето. Утро. Васаби. Идеально.

0: Утреннее шоу «Васаби» в летнем режиме.
1: Итак, ребят, мы продолжаем. Говорим сегодня о ваших богатых и о ваших бедных привычках. Пишите 8-700-107-10-22. Так, что вы нам написали? Доброе утро, моя бедная привычка. Облизываю крышечки от йогурта, сметаны и кефира. Ты наша девочка. Ольга, ты наша. Эля, если соберетесь пойти... Если соберетесь пойти госпожой, имейте в виду, что админов сайта Казнарнет арестовали. А вы про этот сайт? Нет, я не такая
2: буду госпожа. Нет, у нее госпожа Нет.
1: Я просто такая госпожа. Вы чего, ребят? Какие услуги-то? Я ничего. Это да, я против этого. Это я против. Давайте мне не подставляйте.
2: Госпожа только частных лиц. Это меня и наших звукоинженеров.
1: Не, ну хотелось бы каких-нибудь, конечно, богатых и влиятельных. Ну ладно.
2: Ну это все вопросы через меня.
1: А вот это, пожалуйста, мой менеджер.
2: А представляешь, а там называется другое, PMP. А здесь это менеджер.
1: А что такое PMP?
2: PMP это сутенер.
1: Это же 50 Cent поет.
2: Ну, типа.
1: Ждал?
2: Ну, да.
1: Подожди, стоп. То 50 Cent пел про это?
2: PMP, да, это сутенер.
1: Я в шоке.
2: Я на такой плохой PMP.
1: Да, ну, ладно.
2: Да. Ты что, только узнал, что ли, Квазик?
1: Да, я под это в универе танцевала перед
2: все
1: преподами.
2: Мы до сих пор танцуем, что уж там.
1: А помнишь, как мы танцевали?
2: Вообще.
1: А мы да, доктор Дек.
2: Да, если бы мы знали переводы этих песен.
1: И мы выходили на сцену, там парнишка делал вид, что он поет это липсинги 2000-х. И мы такие, come on, please help me, доктор Дек, I need your love, I need... Представляешь? А сейчас я узнала перевод, я просто в шоке.
2: Это жесткотура.
1: Ну, там танцевали преподаватели, всем все очень нравилось. Так,
2: а
1: вот
2: помнишь,
1: еще?
2: Don't wanna show, как don't. Ну я там дальше не буду, там вообще жесть.
1: Так, идем дальше. Доброе утро, моя богатая привычка часто заказывать фастфуд на дом, а бедная привычка купаться в речке вместо аквапарков.
2: Ой, в речке иногда круче.
1: Так, бедная привычка не платить кредиты, богатая оставлять чаевые официантам. Вот нам написали. Доброе утро, Эльвирио и Антон. Что-то на богатом — это получить зарплату мужа, закупить продукты, наделать полуфабрикатов и забить морозильную камеру. Потом стоять и радоваться на бедном, получит свою зарплату и заправит полный бак авто. Все остальное отдать мужу, так как у нас стройка, и остаться без денег. И остаться без денег до следующей зарплаты. Непонятно. Ну ладно, пойдет. Здравствуйте, бедная привычка вызывать такси, тарифа эконом. Вот.
2: Ну, как бы нормально же это. Эконом — это вообще здорово.
1: Сам, где... Почему ты разговариваешь как бомж из этого нашей Раши?
2: Ну, может,
1: помнишь, Сифон и Борода?
2: Ну.
1: Ты как Сифон.
2: Потому что... Ну, нравится, что? Разве плохо?
1: Что-то в тебе
2: что-то
1: такое.
2: Что-то сифонистое, да?
1: Что-то бомжовское. Да, проспиртованное какое-то.
2: А это не только...
1: Ну ладно, ребята, любимые наши. Далее рубрика «Шутки». Не пропустите. Люблю вас. Целую везде.

0: Юмор Павлова.
1: Давай, поехали.
2: Не нравится, будем терпеть, ребята.
1: Нравится. Археологи на раскопках нашли орудие труда 10 века. Уже в 10 веке люди закапывали орудие труда, чтобы не работать.
2: Это я поддерживаю. Ага, откашляйся.
1: Да. Ходим, жалуемся, ноем, злимся, а вот подавишься чайком и жить сразу хочется. А вот смотри, технически вам осталось жить 2 минуты, но каждый ваш вдох перезапускает таймер. Сегодня утром со мной подралась грудастая женщина. Мы зашли в лифт, я засмотрелся на ее грудь, и она сказала: «Может, наконец нажмете?» И тут что-то пошло не так. Не на ту кнопку нажал. Вы только представьте, как повысилось бы настроение у пациентов, если бы в больницах вместо бахил выдавали ласты. Представляешь?
2: Да.
1: А вот это моя любимая. Если ребенок не хочет есть мясо, чем его заменить? Собакой. Собака всегда хочет есть мясо.
2: Вау. Невероятные шутки, неповторимые, такие смешные.
1: Ну, конечно, а где бы вы еще такие взяли?
2: Антон Павлов, я вас люблю.
1: Ой, вообще не вопрос. Вот все? Еще, подожди.
2: А, нет.
1: Так.
2: А, все, закончили?
1: Нет. Так.
2: Давай я перейду к сообщениям.
1: Вот, Света сдала экзамен в автошколе только потому, что инспектор испугался за свою жизнь. Ага, да, теперь все.
2: Так, ребят, перехожу к вашим сообщениям.
1: Давай.
2: По теме. Тема такая. Озвучьте свои самые богатые, по вашему мнению, и бедные привычки.
1: 8-700-107-10-22.
2: Вот что нам написали. Здравствуйте, моя бедная привычка сидеть на андроиде, где есть возможность установить все платные приложения бесплатно, так сказать, модифицированные. Ух ты. Доброе утро, васабушки. К богатым привычкам отношу качественные подарки внукам и другим. К бедным при строительстве дома отделку всего дома муж делал с сыном по YouTube. Дом, который достался по эффекту красной скрепки. Да.
1: Это как?
2: Она там за копейки купила его.
1: Ух ты.
2: Привет от Алии из Кызылорды. Мои бедные привычки. Каждые выходные делать ревизию холодильника и в целом продуктов из того, что уже не очень свежее. Делать гренки, творожные изделия, овощные запеканки и так далее. Далее. Купили кофемашину и теперь варю себе кофе на работу, чтобы не тратить каждый день на кофе с собой. Всегда есть дома баклажки 0,5, чтобы набирать дома фильтрованную воду и таскать с собой. Заканчивающуюся косметику использую до дыр. Богатая привычка, каждую пятницу заказываем еду на ужин, то есть по пятницам вообще не готовлю, вот уже лет 20. Как-то посчитала, сколько в год уходит на это, более 1 миллиона. Люблю вас, написала Алия при помощи чата GPT, ребята. Почему сами не пишете?
1: А хозяйка, могу, можно мне зачитать? Просто иногда приходят некоторые сообщения.
2: Да,
1: на
2: да.
1: Здравствуйте, Ерлан, город Щучинск. Из богатых привычек, рыбалка, купил прицеп 700 тысяч, прикормочный кораблик 500 тысяч, два шатра 300 тысяч, один для кухни, другой спальная зона, лодка, мотор, корма для каждой рыбки, минимум 20, для каждой рыбалки точнее, минимум 20 тысяч. Не экономлю на фастфуды, не смотрю на цены, то, что понравилось. Из бедных завариваю пакетик чая 3 раза, из кафе забираю салфетки, зубочистки и всякую мелочь, не стесняюсь в мешочек складывать остатки еды в кафе, но... Подожди.
2: Ой, все уже.
1: Но одни и те же,
2: запутался.
1: Шорты футболками годами экономично экономлю на одежде.
2: Но вот одни и те же пошли. Шорты с футболкой да. носит он годами, да. А покупает и вкладывается все вот в свое хобби, в рыбалку. Ребят, всем доброе утро. Времени совсем чуть-чуть, напишите. Хотя мы скоро уже прощаться будем, да?
1: Ну да.

0: Утреннее шоу «Васаби» в летнем режиме.
1: В летнем лайтовом режиме. Ребята, сообщений мы от вас уже не получили, потому что все уже доехали до своих работ.
2: Да, или до дом, домов.
1: Домов, я не знаю, ну
2: кто-то, может быть, от любовницы домой едет.
1: Ну вот зачем ты вот все берешь, вот всегда опошляешь?
2: Нет, да, почему?
1: Ладно, все, ребят, мы прощаемся с вами уже до понедельника. Желаем
2: всем
1: вам
2: прекрасных
1: выходных.
2: Прекрасных.
1: Готовьтесь к нашей праздничной неделе. Там будет столько
2: жарко.
1: Подарков. Да-да. И будет суперприз.
2: Шуруповерт. От титул группы Макита.
1: Ну, вам кажется, да, суперприз, шуруповерт? Это какая-то
2: нет,
1: фигня.
2: Мы потом
1: нет,
2: сделаем распаковочку,
1: ребята,
2: еще покажем.
1: Вы просто не видели, что это такой огромный такой чемодан.
2: Чехол.
1: Японское качество.
2: Так что будьте с нами.
1: Стоит 160 тысяч тенге.
2: Да.
1: Вот. А подарим мы вам, если просто ответите на наши какие-то легкие вопросы.
2: Да, но это не единственный приз будет.
1: Все, давай прощаться. Все, молчи.
2: Да.
1: Да,
2: белорусские продукты
1: номер один,
2: и
1: ребята.
2: Комплекс
1: мы будем
2: Эсперанза.
1: Дарить вам их продукцию, их вкусную, качественную продукцию.
2: Да.
1: Без всяких там собачек-мамачек.
2: ГМО.
1: И ГМО.
2: Мамачек. Все, всем пока,
1: там
2: до понедельника.
1: Там не будет собачек-мамачек.

0: Energy FM de Жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить 2 диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

Energy FM din Jarnama. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.

0: Energy FM Жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить 2 диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Energy FM Жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.
2: Парк «Мир фантазий» Алматы. Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазий» Алматы. Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.

0: Energy FM де жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM din Жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

gangsters and my hustlers. One time.

0: Energy FM де жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: de la fuerza bruta, ¿viste?
1: Jim is

0: Энергия бар жерде, көңілгі бар. Energy FM.
1: Пятница, 19.00. Club Time. Время современной клубной музыки в эфире Energy FM. Каждую пятницу в 19.00 на волне Energy FM мы включаем пульс ночного города раньше остальных. Актуальные клубные треки, свежие релизы, горячие биты и правильный вайб от

Добрейших вечеров всем любителям хорошей музыки. 7 вечера в Алматы. А это значит, что на Energy FM новая программа Club Time и ее ведущий DJ Moontax.

0: Вот и подошел к концу мой сет, и я напоминаю, что это был Club Time на Energy FM. Программа сделана в студии KS Records. Ищите нас в Инстаграме. Ну а я же с вами прощаюсь и желаю вам отличнейших, насыщенных выходных дней. До следующих встреч. Услышимся.
1: Пятница, 19.00. Club Time. Время современной клубной музыки в эфире Energy FM. Каждую пятницу в 19.00 на волне Energy FM мы включаем пульс ночного города раньше остальных. Актуальные клубные треки, свежие релизы, горячие биты и правильный вайб. От хаоса и техно до самых модных направлений электронной сцены. За вертушками диджей Мунтакс. Club Time – это саундтрек твоего вечера, разогрев перед уикендом и точка входа в клубную ночь. Club Time – так звучит пятница. Не

қарасам, бір сәттерде жәвең боп қайталана қалсам.